0: Личный бренд влияет на продажи. 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

0: Реклама.
1: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: машин осталось 10 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени, 7 часов утра. Новый день начинается на Красной Армии. Начинается он, как правило, шоу «Летние каникулы». В летний период 15 июля. Сегодня всем здравствуйте. Мы начинаем.

летние каникулы. И, в общем-то, и продолжается с одной стороны, и начинаются прямо сейчас. Начинаются в рамках текущего дня, продолжается вообще по меркам лета. Как они у вас, кстати, продолжаются, мне интересно знать. Я не знаю, я вас периодически прошу о том, чтобы вы написали о том, как они у вас продолжаются. Но не всегда получаю ответ. Если вдруг сегодня желание возникнет, пожалуйста, пишите 922-300-104-6. Поделитесь своей какой-то вот необычной, может быть, историей. Что у вас там этим летом происходит такого прикольного, классного, о чем мы могли бы порадоваться вместе с вами, разделить вашу радость. У меня вот, например, если говорить вот прямо о текущем моменте, то пока шел к микрофону сейчас, когда Филатов и КРС заканчивали играть, пролил немножко кофе, потому что спешил к вам соблюсти одну из своих традиций утренних летних, это сделать первый глоток во время первого выхода. Ну ладно, давайте так, не каждый день я это делаю, я согласен, но тем не менее. Ну-ка вот, вот сейчас, вот. Да, хорошо пошло. Нормально. Все, глаза открываются, ясность ума появляется. Все, можно работать дальше. Что касается работы, то я, конечно, в ближайшие 3 часа буду здесь вместе с вами для того, чтобы поддерживать вас музыкой и, конечно же, всяческого рода приколами, подарками в том числе и интересными моментами. Вот так по лайту проводим лето. У меня здесь каждый день для вас из стандартных процедур: гороскопы, новости, классические, Тюмени, но и новости из мира интернета. Что касается подарков, то в этом часе мы вновь продолжим отправлять наших слушателей посмотреть кино в кинотеатр «Атмос-синема», очередной трейлер. И они, кстати, заканчиваются у меня уже. Надо будет со следующей недели какую-нибудь новую механику для вас придумать. Очередной трейлер какому-то фильму авторский прозвучит. Нужно будет догадаться, что за фильм, и свой вариант ответа прислать на мессенджеры. Тот, кто сделает это нужным по счету, тот и станет победителем. Но, слушайте, сегодня 15 июля, пускай 15-й по счету победитель, точнее, 15-й по счету верный ответ и станет победным. Это так, я вас заранее готовлю и наустиваю своего рода. Про гороскоп новости сказал. Что касается новостей других, альтернативных, о которых можно будет поговорить с вашими коллегами, друзьями, близкими людьми или, может быть, даже с домашними животными, об этих новостях расскажу тоже уже скоро. Я не знаю, как это назвать. В прошлом году, я помню, называл это кринжовости. В какой-то момент, когда бы это было действительно что-то вот такое кринжовое. Ну, не знаю. Вот, в общем, просто новости из интернета. Такая рубрика у меня в этом году. Там, кстати, есть что спортивного рассказать. Наверняка, если вдруг вы где-нибудь сейчас едете по дороге и видите, что рядом с вами в соседнем автомобиле полусонный мужчина, то, скорее всего, он смотрел вчерашний матч в рамках... Что там, полуфинала получается? Полуфинальные матчи вчера были. Ну да, полуфинальные в рамках чемпионата мира по футболу, где сразились сборные Испании и Франции. Но, в общем-то, все эти подробности тоже расскажу. Кратенько такой небольшой дайджест сделаем с вами. После певицы «Елки» ее один из самых популярных хитов «Прованс» мы с вами сейчас будем слушать, а потом поговорим о новостях из интернета. Так что я всех приветствую, всем желаю отличного дня. Не переключайтесь, это «Красная армия», летние каникулы, Антон Колев здесь.

далее шоу «Летние каникулы». Слушайте, говорил вам о том, что расскажу о новостях из интернета. Но и тут параллельно начал переписываться с нашим слушателем. Это наш, я давайте так скажу, постоянный футбольный корреспондент шоу «Летние каникулы» в сезоне 2026 года. Его Вадим зовут, он нам написал вот что. «Доброе утро. Испания в финале. У Франции один удар 100 ворот за 90 минут. Считаю, такие команды не должны были попадать в финал. Всеми известный Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже об этом поговаривают». И, кстати, пишет Вадим, самое главное, хоть и посмотрел только второй тайм, я выспался. Странно, очень даже, но нормально. И практически все карты в этом сообщении раскрыл нам Вадим. Спасибо, во-первых, за сообщение. Во-вторых, немножечко раскрою подробности. Да, действительно, вчера состоялся полуфинальный матч сборных Испании и Франции. И у нас, конечно, здесь не спортивная передача, да, но тем не менее, так, кратенько пройдем. Если вдруг кто, ну, толком не следит за чемпионатом мира по футболу, вы сможете хотя бы со своими коллегами что-то как-то вот там, где-то вот парочку фраз вкинуть и быть, так сказать, в теме. Значит, самое интересное я вам расскажу чуть-чуть позднее об этом матче. Короче, да, действительно, испанцы обкатали французов 2-0. Собственно говоря, поздравляем мы сборную Испании с выходом в финал. Теперь они сразятся с победителем по другой паре полуфиналистов. Это, получается, Аргентина и Англия, которые сегодня сыграют. Посмотрим, как будут складываться дела. Но если, конечно, Испания и Англия будет в финал, то это очень забавно. Ну, да ладно, не будем об этом. Так вот, значит, что из интересных подробностей этого матча? Во-первых, некий игрок, я сейчас, давайте сразу, вот небольшой дисклеймер. Делать ставки на спорт, да и вообще вот эти азартные игры, с моей точки зрения, это все плохо, никого не призываю, ни к чему не агитирую. Но, значит, в зарубежной одной БК была зафиксирована ставка на 500 000 практически рублей. Ну, там 400 миллионов рублей на матч Испании. И, значит, там человек сделал событие, что Франция не выйдет в финал. Сделал ставку на такое событие. Коэффициент был 1.59, и по итогу везунчик мог забрать более там 650 примерно миллионов рублей. Ну и что вы думаете? Ставка сыграла, и вот, ну, не знаю, возможно, там есть предположение, что это кто-нибудь из французов ставил сам на себя. Ну, шутки, конечно, но тем не менее, никогда, да? Ну, как там говорят? Шансы безумно малы, но никогда не равны нулю. Что-то типа того. Так что теперь, собственно говоря, испанцы, повторюсь, справляются в финал. А еще одна из интересных новостей, что после проигрыша французов может возглавить в ближайшем будущем знаменитый французский футболист, легенда мирового футбола Зинедин Зидан. Посмотрим, будет это так или нет, но, по крайней мере, Дешаму еще нужно будет отыграть матч за третье место вместе с французами, а потом, говорят, его подопнут. Вот пока такие футбольные новости. Кое-какие еще интересные новости, но уже не о футболе. Расскажу вам тоже в ближайшем будущем. Не переключайтесь, пока же предлагаю слушать музыку далее. Two Colors прямо сейчас, Mad World.

0: Meet Me in the Dark, ну или не знаю, может быть, Эйв. Так вот, толком никто, когда этот трек не появился, так и никто и не рассказал, как нужно правильно артиста озвучивать, если вдруг не знаешь, как это делать. У нас просто, чтобы вы понимали, открываю вам небольшие секреты нашей кухни. Когда дроп музыкальный происходит, нам наш музыкальный редактор не только отправляет, говорит, вот это вот новые треки, если что, имейте в виду. А еще и дает транскрипцию, если вдруг где-то что-то непонятно, а тут не дал. Ну да ладно, 18 минут 8 в Тюмени уже. Продолжаем двигаться далее. Говорю, что еще кое-что вам интересненькое расскажу. Вот думаю, оставить это на потом или сейчас вам рассказать. А, да, вот, одной строкой буквально хотел. Слушайте, не вздумайте никогда, ни за что в своей жизни, если вдруг вы хотите подбодриться, не вздумайте никогда смешивать сублимированный кофе и кока-колу. Я так делал, будучи студентом, когда у нас был достаточно напряженный график, и нужно было совмещать учебу, написание студенческой весны концертных программ, написание КВН и так далее, и так далее. Все это нужно было выдавать как просто машина. И в моменты, когда, ночь не спали, например, ты приходишь на редактуру на КВН, тебе нафиг все вырезает, и нужно заново все писать. И ребята говорят, давай слушай, колы с кофе бахнем, вообще нормально бодрит. Я говорю, ну давайте. Вот, ни в коем случае так не делайте. Это я к чему? Это я к тому, что нашел рецепт одного нового освежающего напитка. В ТикТоке там рекомендуют. Он тоже связан с газированными напитками и колой. Вот что там, я вам чуть позднее расскажу на самом деле. Пока же давайте двигаться далее. Впереди нас ожидает розыгрыш билетов в кино. В кинотеатр Атмосинема, не пропустите этот момент. Также скоро будет гороскоп, новости. Но и перед этим послушаем перед новостями Russian Raul Leandro и Whiskey. Помню, уже через 2 минуты. Нет, не через 2, через 3. 2.59.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 19 градусов, на улице ясно. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Днем пасмурный, плюс 25.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните

0: 60 49 49. Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
1: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
2: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. На улицах Усадебной и Хусаинова в Тюмени завершены ремонтные работы методом фрезерования. Жители района обращались с просьбой устранить колейность на этих участках. Их пожелания были учтены, сообщает администрация города. В ходе ремонта был полностью заменен верхний слой асфальта, уложены новые покрытия, устранены пучины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. В центре Тюмени демонтировали высотную башню знаменитого долгостроя «Уцума». На этой площадке планируют открыть многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Об этом сообщает «Урару». Изначально здесь планировали возвести деловой центр, однако стройку законсервировали. В прошлом году сменился инвестор, он полностью пересмотрел проект. Вместо офисов в центре Тюмени появится комплекс для отдыха и спорта. Открыть его планируют в 2028 году. Тюменцев приглашают принять участие в проекте нейроигры. Участники создадут игровые продукты с использованием технологий ИИ, собственные игровые прототипы и предложат решения на актуальные для страны темы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Заявки на участие принимаются до 17 августа на сайте rsv.ru. Поучаствовать могут разработчики от 14 до 35 лет, имеющие подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Очный этап состоится 27 августа в кластере видеоигр «Сколково». На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте-ка заглянем в гороскоп, узнаем, что нам пророчат звезды на сегодня, на 15 июля. Поехали, овны. Вам сегодня пора возвращаться с неба на землю и решать вопросики, их будет безумно много. Стоит позаботиться о себе, своем здоровье. Иммунитет почти на нуле. Ну, спасибо, блин. Тельцы, сегодня вам придется снять свои розовые очки хотя бы на пару часов, чтобы оценить происходящее. В отношениях может быть настоящий бардак, да и в ней их будет безумно много проблем. Там опять астролог, что ли? Вот у него настроение не очень, и он начинает всем его портить. Близнецы. Сегодня близнецы будут вариться в бытовухе, но это их только порадует. Отличный шанс выдохнуть и перезарядить батарейки. На работе не помешает серьезность, это убережет вас от ошибок. Покажите мне человека, который радуется от бытовухи. Раки. Сегодня ракам будет легко общаться с окружающими. Говорите обо всем и задавайте больше вопросов. Что-то может проясниться. Да и новой полезной информации будет выше крыши. Но вот он сам, походу, рак этот. Астролог. Львы, вам сегодня стоит думать о деньгах, распланировать свой бюджет и, может, даже найти новый заработок. Не отказывайте от интересных предложений, они принесут хороший опыт. Девы, вы сегодня будете сконцентрированы на себе, помогать другим будет неохота. Но все же давайте советы, если их просят близкие, поддержите их в сложной ситуации. Весы, сегодня вам стоит относиться ко всем с пониманием, особенно если вам не нравится чужое поведение. Помните, что у этого есть свои причины. Скорпионы, вам сегодня предстоит смотреть на будущее сквозь призму позитива, и это хорошо. Вы сможете построить головокружительные планы и, что немаловажно, осуществить их. Стрельцы, вас сегодня будут радовать мелочи. Кто-то может устроить сюрприз или сама вселенная подкинет крутой шанс. Будет много судьбоносных встреч. Козероги, вам сегодня не стоит нагружать себя лишними делами. Даже если вы чувствуете себя суперменом, ваш организм может не выдержать хронические болезни, дадут о себе знать. Водолеи, сегодня для вас самая главная гармония в доме. И чтобы ее достичь, придется поднапрячься, не спорить с близкими, наводить в своем гнездышке уют. Это будет непросто, но очень действенно. Рыбы, вам сегодня нужно ловить моменты приятных эмоций. Будет море. Вообще, это один из тех дней, когда приносить удовольствие будет все вокруг. И работа, и собеседники, и хобби.

0: Добывался на Красной Армии только что. «Магнетик» называется эта история. 7.36 Тюмени. Итак, настало время для розыгрыша билетов в кино. Приготовьтесь, все киноманы. Доставайте ваши мессенджеры, готовьте Макс или Телеграм, как вам удобно. 922-300-104-6. Вот координаты, по которым стоит отправлять свой вариант ответа на мой киновопрос. Вопрос мой будет заключаться в следующем. Я озвучу трейлер к какому-либо фильму. Фильму достаточно известному. То есть это не артхаусное кино, какое-нибудь фестивальное, а известный фильм. Ваша задача по этому трейлеру догадаться, о каком же фильме идет речь. Повторюсь, свой вариант ответа присылайте в Макс или в Телеграм. 922-300-104-6. И мы договорились, что 15-й по счету верный ответ станет сегодня победным. Итак, переходим к трейлеру. Погнали. Ну, тут, наверное, такое собирательное название всех фильмов. Не какая-то конкретная часть, а вот прям все фильмы с их участием. Вы сейчас все поймете. Поехали. Это история о неуловимых. По крайней мере, их так называли в старом советском кино. И представляет эту элитную суперкоманду «Человек-консервная банка», один из сынов Одина, товарищ капитан, а также, например, ученый, который зеленеет, когда злится, и многие-многие другие. И, кстати, в каждом фильме им предстоит защищать Землю от какого-либо зла. И сопровождает это все очень зрелищные спецэффекты и актеры, которых вы по-любому знаете. Самое настоящее попкорновое кино. Отличительная фишка – камео создателя всех персонажей этой вселенной практически в каждом фильме. Смотрите во всех «Войнах бесконечности страны». Ну и что же это за фильм такой? Пишите 922-300-104-6.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 19, на улице ясно, днем сегодня пасмурно, плюс 25, вечером дождь и плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
7: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
6: Парад красных машин.
8: Парад красных машин.
7: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
6: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
8: Парад красных машин.
6: Попади в легендарную колонну красных машин.
9: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
10: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
11: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично офертой.
12: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
13: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
14: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
15: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

0: кинотрейлера, который был озвучен мною сегодня, и кто-то подумал, что это один фильм, кто-то подумал, что это другой, а кто-то даже и третий. Но, тем не менее, есть человек, который вовремя, 15-м по счету, ответил верно на тот вопрос, что же был за фильм загадан в трейлере. Ее зовут Анастасия. Настя, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Привет-привет! У тебя рабочий день уже начат или пока еще ты где-то вот в процессе сборов или, может быть, в пути находишься?
1: Нет, вещи глажу.
0: А, ты вещи гладишь? А у тебя вообще запланирована какая-то работа сегодня, ну, за пределами дома или нет?
1: Да, да.
0: Да. Слушайте, ну что за человек нам попался? И посмотрите, с утра еще и вещи погладить, и то сделать, и пятое, и десятое, потом еще и работать поехать. Вот это да. Своего рода, я думаю, ты тоже супергероиня получается.
1: Спасибо, да.
0: Есть такое, да? Ну что ж, смотри, вот тут были люди, которые подумали, что трейлер, которым был загадан какой-то фильм, это был фильм «Звездные войны». Кто-то вообще про другие фильмы подумал. Но давай так, я озвучу сейчас снова несколько фактов из трейлера, а тебе необходимо будет во всеуслышание, на всю Тюмень заявить, что же это был за фильм, хорошо? А сможешь таким, не знаю, дикторским голосом название сказать?
1: Ну, попробуем.
0: Хорошо, супер. Я представляю, что сейчас у тебя домашние где-то в другой комнате находятся, знают, что ты, не знаю, гладишь вещи, и в какой-то момент бах, и название фильма звучит странным очень голосом. Но я надеюсь, что они не испугаются в случае чего. Итак, я напомню, это история о неуловимых, именно так их называли в старом советском кино. Представляет эту элитную суперкоманду супергероев человек-консервная банка, один из сынов Одина, товарищ капитан и ученый, например. И ученый, который зеленеет, когда злится, и многие-многие другие. Что это был за фильм?
1: «Мстители».
0: «Мстители», говорит нам Настя, и это совершенно верно. Но человек-консервная банка, я думаю, многие подумали, что это «Звездные войны» и сопоставили это с Дартом Вейдером. Нет, это, конечно же, «Железный человек», один из сынов Одина — это Тор, и товарищ капитан Америка, и ученый — это Халк, который зеленеет, когда злится. Настя, поздравляю тебя еще раз с победой. Хочу пожелать тебе приятного просмотра, легкого рабочего дня, чтобы все у тебя сегодня вершилось так же легко, как и в нашей игре.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо и тебе, счастливо, пока. Ну, а мы с вами тем временем отправляемся далее покорять все тяготы и лишения очередного рабочего дня. Ну, конечно же, будет легче это делать, если с нами музыка. Впереди невероятный музыкальный модник Tame Impala. Вместе с ним Дженни. Послушаем хит «Дракула». Но сперва Don Diablo LJ. Вспомним хит «Уфо».

0: на самом деле достаточно известна в узких кругах, но тем не менее, я вам делаю еще один прогноз. Наряду, конечно, это несравнимые величины, но тем не менее, вот лирика вы скоро узнаете как полноценную мощную мегазвезду, как я когда-то в романе Дмитренко говорил. То же самое скажу и про Тейм Импала, он уже звезда мирового масштаба, но скоро вы о нем все узнаете. Дрэквилла только что на Красной Армии, впереди нас финальная концовка этого часа ожидает максимально наша. На подходе Люси Чеботина и Дима Урих. Оставайтесь поблизости.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени плюс 20, на улице ясно, днем плюс 25, пасмурно, вечером плюс 23, ожидается дождливая погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B-продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
2: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Тюмени 8 часов утра. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Всем еще раз большой привет. Это радио «Красная армия». Мы двигаемся вперед. На старте часа нас ожидает невероятный лирик «Don't go mad».

5-го для того, чтобы продолжить поставлять тюменцам самые лучшие первоклассные хиты со всей планеты, по версии Красной Армии, конечно же. И я об этом позабочусь в ближайшие пару часов. Меня зовут Антон Коль. Всем доброго утра. Здравствуйте. Мы продолжаем далее летние каникулы. У нас здесь что будет происходить в этом часе? Во-первых, давайте пробежимся по нашим классическим рубрикам. Будет гороскоп, будут новости. Обо всем об этом нам предстоит узнать ближе к середине часа. Не пропустите. Также, кстати говоря, там же ближе к середине часа состоится игра, в которой на кону у нас сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилинс». Тоже не пропустите. Ну и, конечно же, новости из мира интернета, так я это называю в этом году, новости из мира интернета тоже нас с вами ожидают. Кое-какие локальные тюменские, кое-какие, может быть, более крупного масштаба, федерального или межгосударственного, если это можно так назвать. Все это в обязательном порядке будет здесь, на Красной Армии, в шоу «Летние каникулы». Так что никуда не расходимся. Ну и вообще, что хотелось бы вам поведать? У меня почему-то последние две ночи, они такие, знаете, какие-то максимально бессонные. Вот с понедельника на вторник я спал такое себе, я каждые полчаса просыпался, и у меня что-то, какая-то тревожность, и думаю, ну когда же, что? Еще не 6 утра, еще не пора вставать, ну ладно, посплю еще. И сегодня ровным счетом та же самая история. Впервые я проснулся в 3 часа ночи, по-моему, и пошло все. Вот каждые полчаса, 40 минут у меня просыпание. По этой причине традиционный глоток кофе прямо сейчас делаю, потому что, а иначе я не могу, иначе я буду досыпать все то, что я не доспал. Хорошо, зашел еще один. Вот, в общем-то, расклад такой. Я надеюсь, что у вас проблем никаких не происходит вместе в плане высыпания. Все у вас хорошо, все у вас в порядке, вы бодрые, свежие. Нет, я в целом тоже, если что, не переживайте. Но и вы готовы к тому, чтобы покорять вершины этого дня. Желаю, чтобы они все были покорены, чтобы все дела сегодня вершились легко, и все у вас было хорошо, мои хорошие, любимые, красивые слушатели. Все, двигаем далее, слушаем музыку. Прямо сейчас послушаем одну из новинок. Это Jonas Blue, 1/3 трио, когда-то существовавшего под названием Jonas Brothers. Girl называется хит, который предлагаю вам услышать далее.

кем бы то ни было сегодня на любую тему или предложить такую для разговора. Знаете, если какая-то неловкая пауза вдруг организовалась, не знаю, собрали вас на планерку, и пока человек, который ее проводит, он еще не пришел, вы можете с коллегами вот так: «Слушай, а ты в курсе, что?» И дальше какую-то тему свою рассказывать. Не принимайте на личный счет, что я именно такой голос изобразил. Нет, я не думаю, что вы так выглядите. Просто это типа... Я таким образом изобразил, очень тихий разговор, типа шепот. «Ты в курсе, что вот то-то, то-то?» Вот это такая мысль у меня была. Нет, не представляю я какими-то вас горбунами. Вовсе такого не происходит. Так, в прошлом часе, где-то в середине, я говорил, что расскажу вам о кое-каком освежающем и бодрящем напитке. Но, честно говоря, не рекомендую его пить. Почему? Вы сейчас все поймете. Новый освежающий напиток хайпанул на просторах социальных сетей. И я думаю, он не только освежающий, но он еще заставляющий биться ваше сердечко чаще. И вот по какой причине. По причине. До того, как я расскажу, о чем речь, напомню, я рассказывал о том, что когда-то, будучи студентом, во времена сложных периодов, мы, с коллегами по институту, по КВНу, по студвёснам и так далее, мы пользовались таким лайфхаком. Я лично 2 раза максимум, потому что мне кажется, если бы я попробовал это еще раз, то, наверное, бы уехал на скорой в больницу. Сублимированный кофе, парочку ложек или 1 ложку смешиваешь с кока-колой, и все вот это дело выпиваешь, и все, у тебя мотор на грани выживания становится. Но при этом энергии у тебя просто космос. Можно, что там, ракеты Илона Маска, можно тебя запускать куда-нибудь, до Марса лететь вообще с легкостью. Так вот, то, что хайпануло в сети. Кофе плюс Фанта, новый освежающий напиток, который опять-таки хайпанул. В результате микса получается супер шипучая смесь, которая мгновенно бодрит в такую жару. На 1 банку холодной Фанты нужно 1-2 шота эспрессо и лед. Своего рода это шоты типа Бамбл Кофе на минималках, но он будет шипучим, и я не знаю, стоит это пробовать или не стоит, но, опять же, поверьте моему опыту, то, что я наэкспериментировался тогда с сублимированным кофе и колой, не внушает мне доверия к этому напитку. Решать каждому вам. Чувствуйте свой организм, прислушивайтесь своему сердечку, что оно вам скажет. Если оно вам говорит: «Степан, пожалуйста, не надо такое пить, потому что я вылечу из твоей груди», то, наверное, не стоит. Я, по крайней мере, кофе плюс Фанту пить точно не буду. Что еще обсуждается? Это если мы вот так вот, знаете, от каких-то таких трендов перейдем более близким к нам новостям и обсуждениям, то вот какой момент. В Тюмени с 16 по 17 июля нас предупреждают, что именно в этот период нас ожидают неблагоприятные условия на юге региона. Местами пройдут кратковременные, но сильные дожди, возможны грозы, а также сильный ветер до 15-20 метров в секунду и возможен даже град. Имейте это в виду. И еще полезная информация. Сегодня с 9 утра и до 17 часов будет отключение светофоров в центре Тюмени. Причина работы на сетях электроснабжения. Отключение коснутся следующих участков: Ветеранов труда Юганского проезда, Республики Челюстинцев, Советской Челюстинцев, Челюстинцев и Хохрякова. Ну и еще одна новость, не совсем приятная для тюменцев, но, опять же, глядя на прогноз погоды тюменский, можно сказать, что да, нам, в общем-то, и пофиг. Но я почему так говорю, потому что в ближайшее время навряд ли кто-то планирует ехать на городской пляж, чтобы там позагорать и покупаться. Да, пока и не нужно, потому что пляж на озере Круглом городской закрыли с сегодняшнего дня. Причина – обильные дожди, из-за которых поднялся уровень воды в реке Туре. Запрет действует до особого разрешения. Так что, пожалуйста, не нагнетайте обстановку, не ездите туда лишний раз до тех пор, пока нам не скажут, что ездить туда можно.

0: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: 30. Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
1: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
0: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок».

0: Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гиерадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.

0: Это «Красная армия. Новости», студия Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Экопарк «Затюменский» будет расширен на 40-50 гектаров. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. По словам мэра, сейчас территория экопарка, как и Гилевская роща, переполнена. Это особенно заметно в выходные. Расширить «Затюменский» предполагается со стороны улиц Институтской, Аккумуляторной и в районе завода «Оловянникова». Новый экскурсионный маршрут «От русской тройки до всесоюзной стройки» представят в Тюмени предстоящей осенью. Автор экскурсии – участница проекта «Проводники смыслов» – экскурсоводы Марина Селиверстова. Проект запустят в рамках программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает агентство «Тюменская линия». По словам автора экскурсии, маршрут показывает многослойность Тюмени – от времен казаков и служивых людей до масштабных строек 20 века. Один из оживленных перекрестков в центре Тюмени закроют на 2 недели для транспорта. Ограничения введут на пересечении улиц Максима Горького и Фабричной с 27 июля по 10 августа. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Да, гороскоп на сегодня, на 15 июля. Давайте начнем. Итак, Овны, сегодня вам пора возвращаться с неба на землю и решать вопросики. Их будет безумно много. Стоит позаботиться о себе, своем здоровье. Иммунитет почти на нуле. Да, конечно, приободряет. Тельцы, сегодня вам придется снять свои розовые очки хотя бы на пару часов, чтобы оценить происходящее. В отношениях может быть настоящий бардак, да и вне их будет безумно много проблем. Близнецы, вам сегодня предстоит выриться в бытовухе, но это вас только порадует. Отличный шанс выдохнуть и перезарядить батарейки. На работе не помешает серьезность, это убережет вас от ошибок. Раки, вам сегодня будет легко общаться с окружающими, говорите обо всем, задавайте больше вопросов, что-то может проясниться. Да и новой полезной информации будет выше крыши. Львы, вам сегодня стоит думать о деньгах, планировать свой бюджет и, может, даже найти новый заработок. Не отказывайтесь от интересных предложений. Они принесут хороший опыт. Девы, вы сегодня будете сконцентрированы на себе. Помогать другим будет неохота, но все же давайте советы. Если их просят близкие, поддержите их в сложной ситуации. Весы, сегодня вам стоит относиться ко всем с пониманием. Особенно, если вам не нравится чужое поведение. Помните, что у этого есть свои причины и мотивы. Скорпионы, вы сегодня смотрите на будущее сквозь призму позитива. И это хорошо. Смотрите, сможете построить головокружительные планы и, что немаловажно, осуществить их. Стрельцы, вас сегодня будут радовать мелочи. Кто-то может устроить сюрприз или сама вселенная подкинет крутой шанс. Будет много судьбоносных встреч. Козероги, вам не стоит нагружать себя лишними делами, даже если вы чувствуете себя суперменом. Ваш организм может не выдержать. Хронические болезни дадут о себе знать. Водолеи, сегодня для вас самое главное – гармония в доме. И чтобы ее достичь, придется поднапрячься. Не спорить с близкими, наводить в своем гнездышке уют. Это будет непросто, но очень действенно. Рыбы, вам нужно ловить моменты сегодня. Приятных эмоций будет море. Вообще, это один из тех дней, когда приносить удовольствие будет все вокруг. И работа, и собеседники, и хобби.

0: Душевно этот звонкий ваш, если честно, но он как уже ваш? Он наш, наш, однозначно наш. Невероятно называется хит, услышанный нами только что. 8:35 в Тюмени уже. Продолжается шоу «Летние каникулы», и наступает тот самый момент, когда кого-то из наших слушателей мы будем отправлять куда-куда, спросите вы. Напомню, ресторан «Максимилианс» с сертификатом на 3000 рублей в руках. Что нужно делать для того, чтобы получить этот сертификат? Нужно верно ответить на мой вопрос. Свой вариант ответа прислать к нам в Telegram или в Макс по номеру 8-922-300-104-6. Ну и тот, кто сегодня пятым по счету ответит верно, тот и станет победителем. Так что успевайте, приготовьте ваши смартфоны, зайдите в необходимые мессенджеры, быстренько найдите Красную Армию, пока я вот это вот все говорю. У вас есть возможность это сделать. Все же просто. И, в общем-то, вопрос мой сегодня будет связан опять-таки с датой. Сегодня у нас какое число? Правильно, 15 июля. И вы знали, наверняка многие из вас, люди образованные, знают, что сегодня, 15 июля, отмечается день одного очень значимого для нашей страны, для нашего государства, историческое событие. И вопрос у меня такой. Какое важное историческое событие произошло на Руси 15 июля 1240 года? Вариант 1 – Куликовская битва. Вариант 2 – Невская битва. Вариант 3 – Ледовое побоище. Пишите 922-300-104-6. Что же произошло 12 июля 1240 года?
1: Прогноз погоды.
0: Ну а пока о погоде. По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 20, на улице плюс 22, на улице плюс ясно, днем плюс 25. Будет пасмурно, вечером дождливо и до плюс 23.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: подводим итоги розыгрыша сертификата Максимилианс на 3000 рублей. И давайте-ка мы с вами вот о чем прямо сейчас поговорим. На связи с нами Елена. Лена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Поговорим с вами о том, что абсолютно большинство наших слушателей являются исторически образованными людьми, знают историю. И Елена у нас среди тех, кому сегодня улыбнулась удача чуть в большей степени, чем остальным. Потому что именно она пятой по счету верно ответила на мой исторический вопрос касаемо 15 июля. Лен, как у тебя дела с историей? Расскажи.
1: Ну, если честно, то не очень, но это я знала.
0: Если честно, то не очень. Я тут такой нахваливал слушателей наших. И тут, ну, если честно, то не очень. Да нет, на самом деле ничего страшного. А какая оценка была в школе?
1: По истории пятерка.
0: По истории пятерка. Так все в порядке тогда получается. Все тогда отлично и хорошо. Я сегодня говорил о том, что 15 июля – это день, когда произошло одно историческое событие. И спрашивал, какое именно событие произошло. И вот как раз-таки Лена, она, повторюсь, пятый по счету верно ответила. У нас было три варианта ответа. 15 июля 1240 года произошла либо Куликовская битва, либо Невская битва, либо Ледовое побоище. Какой верный ответ, Лен?
1: Невская битва.
0: Невская битва, да. Елена, садитесь, 5. Вам оценка и 3 тысячи рублей. Сертификат Максимилианс вам достается. Поздравляю с победой. Отличного отдыха заранее. Если есть желание кому-нибудь что-нибудь сейчас передать или озвучить, то у тебя есть грандиозная возможность для этого.
1: Ну, я передаю привет всей Тюменской области.
0: Ого, масштабно. Всей Тюменской области привет. Хорошо, передали тебе в ответ. Сейчас, я уверен, летит большое количество тоже ментальных приветов. Поздравляем тебя еще раз с победой. Отличного дня, пока.
1: Пока.
0: Пока-пока. Завтра примерно в это же время не пропустите. Также будет розыгрыш того же самого сертификата на 3000 рублей Максимилианс. Ну а пока отправляемся вперед. На подходе Лена Темникова с каким хитом? Не буду говорить, пускай для вас это будет сюрприз, но будет неожиданно услышать. До этого Коста Лакоста, Черри Леди. Ловите.

0: города Тюмени, который состоится 25 июля. Кстати говоря, что там будет, я в новом часе вам расскажу. Все подробности, напомню кое о чем. Ну а до этого будем слушать музыку на подходе DJ Gojo Michiko.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, на улице ясно, днем сегодня пасмурно, плюс 25, вечером плюс 23 градуса, ожидается дождливая погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
11: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
12: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
13: «Тримет».
14: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-8.

Тюмени 9 часов и, ну, почти 2 минуты. Третий час утреннего шоу «Летние каникулы» наступает. И что хочется отметить, так это то, что погодка хорошая в Тюмени на текущий момент. Ясно на улице, да, плюс 22 градусов. Так что наслаждаемся. Ну и как удачно все складывается, Джонни и Федук сейчас лето.

Но я вам тут сказал в начале часа, да, что погодка-то вроде бы как бы хороша в Тюмени, ясно на улице и так далее. И успейте насладиться этим моментом, потому что впереди нас с вами 16 июля, вплоть до, по-моему, 17, 16, 18 июля ожидает, во-первых, штормовое предупреждение, если что, имейте в виду, да и вообще до 20, вплоть до 20 числа будет весьма дождливо. А на завтра вообще обещают чуть ли не 35%, по-моему, или, может быть, половину даже нормы осадков за месяц. Так что приготовьтесь к дождям. Если что, где-то, не знаю, выхватите себе дождевик, сапоги резиновые, потому что, если смотреть по последним дождевым тенденциям тюменским, то нас с вами ожидает весьма и весьма лужеподобная ситуация. Я не знаю, как это назвать. Лужевая ситуация, лужная. Ну, короче, будут лужи. Где-то даже надо будет дорогу переходить. Я даже знаю, где. Где-то вот в микрорайонах, на Гольцово, например. Там же вообще перекрестки сильно затапливают. Поэтому, ну, я бы подумал насчет того, как с логистикой справляться в эти дни. До тех пор, пока вода не уйдет. Но это не то вообще, на самом деле, чем сильно стоит забивать голову. Давайте думать о хорошем и прекрасном. О том, какой день нам сегодня предстоит. Кстати говоря, с точки зрения астрологии, о том, какой он предстоит, я вам расскажу чуть позднее. Это будет гороскоп, не пропустите. В этом часе также будет много самого разного характера и рода новостей. Я обещал, что расскажу вам о том, что будет происходить на День города. В очередной раз напомнить. Я уверен, что вы догадываетесь, о чем я. Но, тем не менее, в обязательном порядке на помню. Музыка тоже, конечно же, будет в ближайшие минуты, в ближайшие 10 минут нас с вами ожидает Миша Миллер. Также послушаем и вспомним хит от DVN. «Можно я с тобой?» Помните такую историю или нет? Ну а прямо сейчас Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Я еще раз говорю всем большущий привет. Легкого, продуктивного, позитивного дня. Это летние каникулы. Антон Колев меня зовут, если что. Пишите 922-300-1046. Пообщаюсь о чем угодно с вами. Погнали далее.

ВКонтакте, в интернете, чтобы вы могли что-то обсудить и что-то рассказать своим коллегам, близким, родным. Может быть, если вы воспитатель в детском саду, то детям. Или, может быть, если вы учитель или вожатый в летнем лагере, то кому-то тоже из детей рассказать те или иные новости, истории. В общем, какие-то интересные приколы. Давайте так это будем называть. Во-первых, хочется начать, что я сегодня один пост нашел в одной из социальных сетей, который меня, если честно, сильно повеселил, потому что, ну, это, как говорится, такая жиза, что вообще. Значит, некий человек пишет. Ну, это, знаете, что-то вот типа мемная ситуация. Помыть пол 15 минут, психологическая подготовка к мытью пола 3 дня, 8 часов и 17 минут. Как сильно мне это напоминает себя, потому что в прошедшие выходные я остался абсолютно один в очередной раз дома. И что? Ну, думаю, надо как-то навести порядок. И я об этом думал с вечера пятницы и приступил, собственно говоря, днем в воскресенье. Хотя, казалось бы, навести порядок там было, ну, примерно, ну, где-то вот, ну, на час, на полтора работы. А все-таки вот эта вот психологическая подготовка к тому, чтобы это сделать, да, действительно, она продлилась весьма-весьма долго. Что еще интересное я нашел на просторах сети касаемо Тюмени. Вы знаете, что Тюменская область, оказывается, заняла 32-е место в рейтинге доступности жилья. Что это означает? Тюменцам нужно больше 4 лет копить на двушку. По расчетам экспертов, семье с одним ребенком понадобится около 4,5 лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратов. Среднюю стоимость такого жилья оценили почти в 7 миллионов рублей. Вот у меня вопрос. Двухкомнатная квартира площадью 60 квадратов в 7 миллионов рублей. Это она где будет стоить? Так, в Заводоуковске? Ну, навряд ли же в Тюмени такие цены остались. Потому что, мне кажется, сейчас где-нибудь более-менее таком приятном и неудаленном от хотя бы каких-то спальных районов города месте можно найти одну двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратов миллионов за 12-13. Это мое мнение. Я, если честно, недвижимость не покупал и не интересуюсь этим рынком, но мне так кажется. И вот смотрите, да, около 4,5 лет. Я посчитал, что это, по-моему, 54 месяца. Если мы берем, значит, 7 миллионов рублей и делим их на 54 месяца, то это получается порядка 130 тысяч в месяц нужно откладывать каждый месяц семье из, собственно говоря, одного ребенка и двух родителей. Похоже это на правду. Ну, не знаю, статистам и экспертам, судя по всему, виднее. Что еще? Также напомню, что касаемо Тюмени, то, во-первых, с сегодняшнего дня ограничено купание на пляже на озере Круглом. Если что, имейте в виду, не знаю, собирался туда кто-то поехать или нет. Причина банальная, там все затопило. Но в целом можно одновременно, если там полежать на берегу, можно и искупнуться одновременно, и позагорать. Ну и позагорать вы успеете буквально сегодня еще полдня, потому что, напомню, опять-таки, штормовое предупреждение на завтра и на послезавтра. Завтра будут кратковременные дожди, грозы, возможен град и так далее. И еще сегодня отключают светофор. С 9 часов должны были отключить утра до 17 вечера на следующих перекрестках. Ветераны труда, Юганский проезд, Республики Челюстинцев, Советская Челюстинцев, Челюстинцев и Хохрякова. Пользуясь этой информацией, ищите пути объезда и имейте в виду, когда строите свой маршрут.

0: 9:18, практически 19 минут продолжается далее. Утреннее шоу «Летние каникулы», ну и впереди тот самый, отрезок времени, когда мы рассказываем вам полезные подсказки от астрологов, называем мы это дело «Гороскоп». Также будут новости, Виталий Панов придет к нам и расскажет о том, что происходит в Тюмени. Перед этим предлагаю послушать Мию Бойку, ее экспонат ждет нас через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени по-прежнему плюс 22 градуса, на улице ясно, ветер порывами до 10 метров в секунду. Днем плюс 25, пасмурно, вечером плюс 24 градуса и ожидается дождливая погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
5: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения. Красная

0: За Красной Армией новости с нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. 110 километров дорог отремонтируют в Тюменской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За первые полгода план ремонтных работ выполнен на 30%. В июне досрочно сдали два участка дорог – в Заводоуковском и Упоровском округах. Всего работы пройдут на территории 22 муниципальных округов. В Тюменском округе отремонтируют более 16 километров дорог регионального значения, в том числе участок обхода Тюмени и 2 километра трассы Тюмень-Боровский-Багандинский. В столице региона приведут в норму более 23 километров на 20 улицах. Тюменская многоэтажка на улице Республики 92, известная в городе как «Муравейник», скоро преобразится. Здание попало под программу реновации фасадов. По ней в городе облагородят 104 дома по улицам Ленина, Республики, Имской и Луначарского. Об этом рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев. Глава города отметил, что работы займут не менее 2 лет. Почти 20% клиентов банков, взявших ипотеку в прошлом году, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А вот и гороскоп на сегодня, на 15 июля. И так, как я обычно это говорю, есть люди компетентные, смотрящие на звезды и из этого делающие какие-то выводы и потом дающие нам советы. Овны, вам сегодня совет такой. Пора возвращаться с неба на землю, решать вопросы, их будет безумно много. Стоит позаботиться о себе, своем здоровье. Иммунитет почти на нуле. Тельцы, вам сегодня придется менять свои розовые очки, снимать свои розовые очки хотя бы на пару часов, чтобы оценить происходящее. В отношениях может быть настоящий бардак, да и в ней их будет безумно много проблем. Близнецы, вас будут сегодня варить бытовухи, но это только вас порадует. Отличный шанс выдохнуть и перезарядить батарейки. На работе не помешает серьезность, это убережет вас от ошибок. Раки, вам сегодня будет легко общаться с окружающими, говорите обо всем и задавайте больше вопросов. Что-то может проясниться, да и новой полезной информации будет выше крыши. Львы, сегодня вам стоит думать о деньгах, распланировать свой бюджет и может даже найти новый заработок. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут хороший опыт. Девы, вы сегодня будете сконцентрированы на себе, помогать другим будет неохота, но все же давайте советы, если их просят близкие, поддержите их в сложной ситуации. Весы, вам сегодня стоит относиться ко всему с пониманием, особенно если вам не нравится чужое поведение. Помните, что у этого есть свои причины. Скорпионы, вы сегодня смотрите на будущее сквозь призму позитива, и это хорошо. Можете построить головокружительные планы и, что немаловажно, осуществить их. Стрельцы, сегодня стрельцов будут радовать мелочи. Кто-то может устроить сюрприз, или сама вселенная подкинет вам крутой шанс. Будет много судьбоносных встреч. Козероги, вам сегодня не стоит нагружать себя лишними делами, если вы чувствуете себя суперменом, даже в этом случае. Ваш организм может не выдержать, и хронические болезни дадут о себе знать. Водолеи, сегодня для водолеев самая главная гармония в доме, и чтобы ее достичь, придется поднапрячься, не спорить с близкими, наводить в своем гнездышке уют. Это будет непросто, но очень действенно. Рыбы, вам сегодня нужно ловить моменты приятных эмоций, будет море. Вообще, это один из тех дней, когда приносить удовольствие будет все вокруг. И работа, и собеседники, и хобби.

0: еще один музыкальный красавчик вместе с нами. Невероятно талантливый Bruno Mars, I Just Might. Парень, который тоже может сыграть вам практически на любом инструменте. Поет великолепно, но и всегда в каком-то таком вот, знаете, настроении, которое просто как интернет по Wi-Fi раздается на всех вокруг, если вы его видите. Даже через экран. Посмотреть на его живые выступления всегда Bruno прям вообще просто на высоте. Ждем от него новых работ. Ну, а нам же предлагают дождаться появления на Красной Армии представители отечественной эстрады, ну или не эстрады, поп-сцены, правильнее будет сказать, это Оля Серябкина, Дима Урих, хит, который мне лично сильно зашел, 8901 называется он. Там же поблизости с вами поговорим о том, что нас предстоящим, на предстоящем дне города будет ожидать. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 23, на улице ясно, днем пасмурно и плюс 25, вечером плюс 24, ожидается дождливая погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика.

0: Батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: Додо.
7: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
9: «Тримет».
7: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Армиолис Рябтин и Дима Урих, 8901. Мой прогноз, будущий чемпионы чарта Выборка. Не знаю, на этой неделе или на следующей. Об этом будем узнавать в пятницу. Или, может быть, в следующую пятницу, а может, и в какую-либо другую. 8901 звучит прекрасно. Мы тут тоже, если честно, собираем номера. И не только номера телефонов, но и, получается, и номера автомобилей. И все не случайно, потому что близится День города, 440-летие Тюмени. А вместе с ним и яркий, красивый, красочный всеобщий городской флешмоб, которому нет аналогов в России. Я сейчас говорю про парад красных машин. Мы вновь собираем участников. Если ты готов стать частью большого грандиозного события, проходи к нам в группу ВКонтакте, в наше сообщество «Радио Красная Армия». Ищи там вверху закрепленный пост, там есть ссылка на регистрацию. Если у тебя есть красный автомобиль или красный мотоцикл, присоединяйся к нам, будем ждать. Ну а мы тем временем идем далее. Впереди Артем Качер, DJ Smash Clutch.

0: Дэвис и Чарли Пут на Красной Армии прямо сейчас. We don't talk anymore. Да, именно так называется хит. Ну, давайте так, все, к чему бы ни прикоснулся Чарли Пут, на мой взгляд, автоматически становится хитом. Все мы были свидетелями этого ни одного видео, где, ну, буквально из воздуха делает музыку Чарли. Он может ударить ложкой по чашке с кофе, записать этот звук и сделать из этого целый хит. Да, умения, конечно же, стопроцентные. Стилы у него музыкальные просто на самом высшем уровне. Вам аплодисменты, мистер Пут. И, кстати, ну, мисс Гомес или миссис, не знаю, в каком она статусе сейчас находится, тоже поаплодируем. Спасибо вам большое за это. За это музыкальное продолжение нашего часа. Близится к завершению на сегодня шоу «Летние каникулы», но еще парочку-тройку отличных хитов я вам обязательно поставлю. На подходе Bauer, «Calling Out For You» уже через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
12: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-1701.
13: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
12: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Сейчас вместе с нами в финале шоу «Летние каникулы» диджей, который постоянно занимает верхние позиции в авторитетнейшем списке 100 лучших диджеев по версии не менее авторитетнейшего издания DJ Magazine или DJ Mag, как называют его сокращенно. Настоящий музыкальный профи и музыкальный модник. Далее на Красной Армии с вами тоже музыкальная модница Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Кстати, о модном. Ты знаешь, что сейчас подростки наряжаются уже не в кошечек, а в тираннозавров?
0: Да ладно?
1: В тиранозавров? Да, короче, новая мода появилась, это называется диносьюты. Школьники буквально наряжаются вот в этих всяких разных страшных чудовищ.
0: Так.
1: Можно прикинуться тирексом, например.
0: Я, конечно, ничего не хочу сказать. Не сочтите это за грубость, но я сейчас как дед поворчу на самом
1: деле.
0: Давай,
1: давай, ворчим.
0: Но даже иной раз наряжаться не нужно, чтобы выглядеть как динозавры.
1: Ну, после 30, да.
0: Я про школьников имел в виду, ну да ладно. Да нет, ребят, если вдруг вы слышите, или ваши родители, я любя, если что.
1: Ну, можно прикинуться тирексом, у тебя такие короткие лавки, и ты типа ничего не можешь сделать.
0: Да, это вот у меня по утрам в субботу такое происходит. Я прикидываюсь тирексом и ничего не могу сделать. Ладно, пока.
1: Давай, пока.
2: До парада красных машин осталось 10 дней.

Тюмени 10 утра. И мы несемся на всех парах в сторону выходных. В этом с нами будут Баста, Любовь без памяти, а также Эйнотер и 54 Ultra Talk to You.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплее до плюс 25, день пройдет без осадков, а вот вечером ожидается дождь.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная песня «Газ» от Зиверт.

0: Реклама.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу «Гиперадзе».
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
11: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-1701.
12: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза «Филадельфия».

0: Саратовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
3: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 23, ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплее до плюс 25, день пройдет без осадков, а вот вечером ожидается дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Автобарс – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая новинка от AVE – Meet Me in the Dark.

0: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. Кафе «Березка», Червичевский тракт

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вайб. Плюс вайб.
10: На Красной Армии.
11: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
9: Плюс вайб.
10: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: вечером ждем дождь.
1: Спонсор программы — компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
4: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Впереди чувственная тема «Let me be» от «The Second Voice». Еще немного этот обволакивающий саунд будет в твоих динамиках.
6: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
5: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
6: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
7: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
6: А ты умеешь?
7: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.

Тюмени 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, чем полезен обеденный перерыв, если ты проводишь его в нашей компании. Все о программе «Плюс Вайб» далее.

армии Филатов и Кайра с темой «Среди счастливых людей». Если честно, когда я побывала в батутном центре SkyMax, я себя именно так и почувствовала. Оглянулась, а оказывается, это место, где резвятся и дети, и взрослые. Еще можно освоить разные трюки под руководством опытных тренеров. Два сертификата, каждый по 2 часа, мы сегодня подарим в программе «Плюс вайп» в это восхитительное место. Поэтому подключайся с 12 до часу обязательно, отвечай на мой несложный, как правило,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 24, ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 26, день пройдет без осадков, а вот вечером ожидаем дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А это ребятки, которые рвут мировые чарты прямо сейчас. Temper City, Self Away. Послушаем этот прорывной трек полностью через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. День пройдет без осадков, а вот вечером ожидается дождь и до плюс 24.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди таинственный Кост Лакоста с темой «Черри Леди».

0: Это атмосферная вещица в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B-продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Вайп, вайп, плюс вайп
3: на Красной Армии.
0: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
1: Плюс вайп
3: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Да, с темой «Don't go mad», то есть «Не сходи с ума». Но иногда, знаешь, в жизни нужна какая-то сумасшедшенка, какая-то искра, новые впечатления. И что-то из этого ты наверняка сможешь получить на параде красных машин, потому что вот сам этот момент, когда огромная колонна из транспорта красного цвета единовременно стартует, захватывает дух, и это невероятно впечатляет, и это радует абсолютно всех. И тех, кто находится за рулем, на пассажирском, в самих автомобилях, но и те, кто это все видит, и те, кто это все снимает на фото и видео. В общем, лично я всегда остаюсь в восторге от этого момента и советую тебе тоже это сделать. Поэтому 25 июля в 10:00 у технопарка ждем тебя, всех твоих друзей, семью. Помимо самого автошествия будет еще и много классных интерактивов и розыгрышей для всей семьи. В плане музыки далее двигаемся вместе с командой «Моя Мишель» и романтичной темы на малиновой луне.

0: качнем твои динамики менее чем через 3 минутки. Реклама.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
3: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
8: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
3: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-333.

Тем не менее, 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова, и это старт программы «Плюс Вайб». Поделюсь с тобой хорошим настроем, музыкой и подарками. Просто будь на связи и участвуй в розыгрышах.

0: Вайб на Красной Армии.
1: На этой неделе мы дарим парным пригласительный в кинотеатр «Ратмас Синема». Ты можешь по нему сходить со своей любимкой на практически любой фильм. Там есть кое-какие нюансы. Узнавай все на кассе. Ну а в самые ближайшие минуты я разыграю 2 сертификата. Каждый по 2 часа посещения батутного центра SkyMax. Идеальное место, чтобы побеситься, порезвиться вместе с детьми, либо без них устроить, например, свидание. Почему бы и нет? Очень даже необычно. В общем, можешь

0: 104.6. Будь на связи и отвечай на вопрос, который я уже подготовила. Чуть позднее, вот послушаем буквально дуэта Валан Рокс, Вертиго, и буду озвучивать первый на сегодня вопрос.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут. Будем дарить 2 сертификата в батутный центр SkyMag в самые ближайшие минуты. И давай-ка вспомним Эрленда Холлана, того самого человека, который сейчас вирусится на всю планету. И даже несмотря на то, что он вылетел из чемпионата и вернулся на родину, он все еще остается на слуху, и весь интернет успевает клепать мемы вместе с ним. И весьма мемной стало видео, где он спускается по трапу самолета уже на родной земле и держит в одной руке сумку, ну а в другой держит кое-что необыкновенное. Это игрушка, ну или, может быть, чучело, я не знаю. Давай будем с тобой угадывать, какое именно животное было в левой руке Эрленда Холлана. Варианты ответа: первое – белка с орехом, второй вариант – еж с яблоком, третий вариант – енот с бутылкой. Ответы принимаются на номер 8-922-300-1046 в Телеграме либо в Максе. Подсказка: эту игрушку Холланд попросил в одном из американских баров, и, естественно, ему ее подарили.
0: Плюс вайб на красный.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Поговаривают, что сейчас какой-то ретроградный Меркурий или какие-то солнечные бури, я не знаю, но со связью как-то все очень у нас оказалось не просто с одним из слушателей, поэтому у тебя прямо сейчас есть возможность стать героем программы «Плюс Вайб» и получить 2 сертификата в батутный центр «Скаймакс». Для этого позвони прямо сейчас по номеру 68-104-6. И отвечай на вопрос, с какой игрушкой Эрлин Холланд вернулся на родину из американского бара? Что у него было в руках? Игорь, я вижу твое сообщение, оно абсолютно верно. Звони 68-104-6 прямо сейчас. Так. Алло, алло. Алло, алло. Это Красная Армия, ты в эфире. Как тебя зовут?
3: Игорь.
2: Игорь, да, я тебя вижу, я тебя слышу. Ты абсолютно верно ответил на вопрос. У Эрлина Холланда в руках был енот с бутылкой, причем подозреваю, что бутылка это с крепким, очень крепким напитком. Ну и весь интернет, собственно, начал просто орать с этого момента, потому что это потрясающе. Игорь, эти аплодисменты для тебя. Ты ответил совершенно верно. Как дела у тебя? Ну да. Я надеюсь, что дела хорошо. Игорь мне сейчас что-то пишет. Хорошо, поздравляю тогда победителей сегодняшнего. Ну и будем двигаться дальше. Еще кучу всего интересного и приятного я для тебя приготовила, поэтому погнали.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

Пэр Уильямс и его «Хэппи» только что на Красной Армии в Тюмени 12 часов и 19 минут, плюс вайб в самом разгаре. Дальше расскажу про чувака, который продает мусор.

0: База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
3: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

понравилось, что настолько. Художник облачился в смокинг, пришел к спортивному комплексу, в котором проходила свадьба, и собрал на улицах мусор, который остался. Он расфасовал предметы в прозрачные пластиковые кубы с надписью «Just Married» и начал продавать их на своем сайте.

стоит более 7 500 рублей. Художник продал фанатам сигаретные окурки, бумажные стаканчики, пластиковые соломинки, кусочки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, один наушник AirPod и тест на овуляцию. И ты знаешь, фанаты все раскупили. Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну и совсем скоро мы узнаем, кому достанется 2 билетика в Атмос Синема, в суперкомфортный кинотеатр с огромным расписанием сеансов. То есть, правда, есть из чего выбрать. И тем более, даже сейчас в летний сезон, который считается, ну, вроде как, не очень сезонным в киноиндустрии, тем не менее, в Атмос Синема много всего сейчас идет в прокате. Ну, а билетик на двоих я буду дарить тому, кто ответит верно на вопрос, который связан с главным событием этого лета, парадом красных машин. И если ты о нем слышал, слышала когда-нибудь, да и даже если не слышал и не слышала, все равно можно попытать удачу и отправить какой-нибудь ответ на номер 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6. Добавляй его в Telegram, либо в Макс. Вопрос будет следующим. В 2026 году парад красных машин в Тюмени пройдет в какой раз? Первый вариант – в 9-й раз. Второй вариант – в 5-й раз. Третий вариант – в 3-й раз. Итак, в какой раз парад красных машин пройдет в Тюмени? В 9-й, в 5-й, либо в 3-й? Пиши свои варианты и оставайся, пожалуйста, на связи. И да, еще напиши свой номер телефона сразу рядышком, чтобы, ну, мы с тобой как можно скорее могли связаться.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: За нашими окнами тем временем плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. День пройдет без осадков, вечером плюс 24 и дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
7: Застройку ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
9: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софиленд. Твоя территория спорта.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
11: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 40 минут за билет в Атмос Синема на двоих. Сегодня будет бороться Елена. Привет.
2: Всем привет.
1: Как твой день? Расскажи, чем занимаешься?
2: Мы с утра с мужем проснулись, взяли кофеечек, булочку, погуляли по парку. Ага. И прекрасно начался.
1: Слушай, я прям восхищена, как же работа.
2: А у нас свой график.
1: Ну, здорово. Рада за тебя, но не от всего сердца. Прошу тебя ответить на вопрос, который, я думаю, что ваши планы еще и кино может вписать. Знаете, так проснулись, взяли по булочкой и пошли в кино. В каком, точнее, который раз в Тюмени в этом году будет проходить парад красных машин? Варианты ответа в 9-й, в 5-й, либо в 3-й раз. Как ты думаешь, Елена?
2: Мой ответ в 9-й раз.
1: Ну, конечно. Безусловно, я тебя поздравляю. Мы, если честно, считали, пересчитывали. Все-таки в 9-й раз будет проходить это классное, мощное событие. Вы как с мужем думали? Может, придете тоже?
2: Но у нас прекрасная машина, и мы каждый год думаем, ну, может, поучаствуем, но ага. Каждый год не участвуем.
1: Ну, давайте в этом году как-то вот это... Соберемся?
2: Очень может быть.
1: Хорошо, очень сильно будем вас ждать. Классного дня. Далее мы будем двигаться в компании Ритеора и диджея Фреша. Hot Right Now на Красной Армии.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: с красивой вещицей невероятно. И впереди еще много и лиричных, и динамичных историй. А плюс вайп на сегодня завершается. Завтра с 12 до часу также предлагаю тебе вместе провести этот обеденный перерыв. Также будем дарить парный пригласительный в кино и два сертификата в Sky Max, батутный центр в Тюмени. Место, где можно кайфануть всей семьей, научиться различным трюкам, просто выбеситься, знаешь ли, выдохнуть, разгрузиться. И это поистине прекрасно. Далее будем слушать диджея Годжа и суперхит Ми Чико на Красной Армии.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 24, и синоптики обещают дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Гирадзе».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить, пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
19: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.

В Тюмени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Есть инфа, что за Тюменский парк станет больше. Подробностями поделюсь чуть позднее. Сначала послушаем Only You от Шаус и Капспорт, от Понга и

Total на Красной Армии. Культовая, конечно, тема. Впереди еще много проверенных временем и совсем горячих хитов, но сначала, как и обещала, рассказываю про расширение Затюменского экопарка. Планируется, что он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова, и уже снесли два здания на улице Оловянникова, которые в эти планы не вошли. На новой территории появится падл-корт, футбольное поле и веревочный парк, а позднее лодочная станция у пруда. Представляешь, новость шикарная, потому что, я думаю, ты тоже заметила, что по выходным в Затюменском становится, ну, как-то тесновато. Что же касается музыки, здесь у нас полная свобода жанров и стилей. На очереди поп-хит «Тону» от Холи Флейма. А прямо сейчас кое-что танцевать.

0: мамочки. Готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В Балу знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди масштабный хит «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man. Лови этот топчик в своих динамиках через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Что

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. День пройдет без осадков, а вот вечером ожидается дождь и плюс 24.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кайфовая совместка от Ольги Серябкиной и Димы Уриха. 8-901.
5: Дай мне свой номер, бандит.
6: 8-901.
5: Я не брала никогда.
6: Или 902.
1: Полную версию этого и других хитов послушаем далее.
0: Реклама.
7: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
0: Вайп. Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
1: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
0: Плюс вайп
4: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что на Красной Армии был диджей Ван Амурс и версии песни «Кукла». И еще больше топовой музыки будет звучать на параде красных машин. 25 июля мы ждем тебя и всех-всех твоих. Мы готовим интерактивы и подарки для детей и для взрослых. Например, в прошлый раз мы все вместе разрисовывали машину, на которой глава города Максим Афанасьев возглавил парад красных машин. Ну а на сам парад мы ожидаем порядка 200 единиц техники красного цвета. Это зрелище точно достойно парочки мегабайт в твоем гаджете, потому что

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди блестящий трек от Bauer, Calling Out For You. Лови эту вкуснятину менее чем через 3 минутки.
2: Реклама.
0: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: поколение, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
8: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизар.

0: Нарми, с темой иногда раскачали нас вместе с Варей. Варь, привет, как дела?
1: Привет-привет, все отлично, я бы даже сказала прекрасно и великолепно. У нас смельчаки в интернете нашли такую новость. В Роспатенте подали заявку на повторную регистрацию товарного знака «Рыжий Ап».
0: Ага, это газировка которая, да?
1: Ну, как так? Я думала, ты помнишь. Нет, там и детское питание, и йогурты, и питьевые йогурты, и лимонады было, и газировка, и различные сырки. Это такое возвращение 2007 года плавно, вот оно к нам идет.
0: А ты застала вот это время, когда были пакетики, просто добавь воды, вот это юпи.
1: Да-да-да.
0: Застала, да?
1: Да, я застала, но я никогда в них воду не добавляла, я просто их открывала с друзьями.
0: Какой кошмар.
1: Нет, там на самом деле... Если с детства вспомнить, мы как бы и бич-пакеты различные тоже вот прям без воды.
0: Сухой,
1: да.
0: Это вообще топчик, это просто топчик. Господа гурманы, если не пробовали, покупайте. Александра и Софья, Ролтон, все что угодно в сухом варианте посыпать сверху специями.
1: Вот с такой ностальгией будем двигаться далее. Конечно, впереди много также классной музыки. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже.
1: Пока-пока.
2: До парада красных машин осталось 10 дней.

Тюмени 2 часа. Ну что же, с хорошим настроением будем продвигаться далее. Впереди Джон Сам, это ИНС с клевой пластинкой Crystallize. Сразу после по Индия Мота Их Чо с вирусной темой Шаде.

Только что Хьюгл с летней пластинкой Moving to the Sun, что означает «движемся к солнцу». Ну, в компании Хьюгла это движение еще никогда не было таким приятным. У меня уже 2 часа 10 минут, на календаре среда. Это уже, ну, можно чуть-чуть так выдохнуть, чуть расслабиться и потихонечку начать планировать выходные, до которых не так уж и далеко на самом деле. Ну, а мы, радио «Красная армия», всегда поддержим, всегда снабдим только лучшими хитами. Из ближайших к нам диджейский дуэт «Avalon Rockstan» с мощной темой «In My Blood». И прямо сейчас группа Infinity «Где ты?» на «Красной армии».

0: плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку. База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: К нашей компании присоединятся Гаязов Бразерс с пластинкой «Санта-Лючия».

0: погрузимся в этот летний вайб уже через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Скажи 3300.
3: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
3: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
4: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается дождь, до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Эйв с темой «Meet Me in the Dark».

0: Самое приятное, что долго ждать не придется, буквально через 2 минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.

На Красной Армии Мальбек и Сюзанна с хитовой вещицей из прошлого. Тема гипноза. Я же гипнотизировать тебя не буду, но порекомендую 25 июля присоединяться к параду красных машин «Аппарат». Это событие, которое по праву заслужило звание визитной карточки Дня города. Тебя ждут конкурсы, подарки от партнеров, концерты от приглашенных артистов и всеразличные мастер-классы. Ну и, конечно, сам автопробег начнет свое шествие в Тюменском технопарке и пройдет по главным улицам города, а возглавит его глава города Максим Афанасьев. Вся подробная инфа в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красной Армии», и там же ты найдешь заявочку на участие в колонии красных машин. Присоединяйся обязательно, ну а мы погнали дальше. Впереди бенгер всех вечеринок «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генрика Мамильо, но сначала послушаем четвертый

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лирик с песней «Don't Go Mad».

0: Послушаем эту историю полностью через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 317-23-202-0017-01.
5: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета. Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
6: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
7: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН-П 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 15.00. А мы движемся далее, прямо по курсу Sony Federa, D.O.D. и Папи Баском с танцевальной пластинкой Think About Us сразу после Боба Синклера и Кайзы с пластинкой I Can Wait.

Только что Джонни Федук с приятной пластинкой «Лето» в продолжении этой среды. Ну а какое лето без летних каникул? Конечно, с Антоном Колевым. На этой неделе он дарит сертификат «Максимилианс». А чтобы выиграть его, будь рядом вместе с Красной Армией каждый будний день с 7 до 10, выполняя простые задания от Антона, и сертификат твой. Все максимально просто. В Тюмени уже 3 часа 9 минут. Мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера. И компанию нам составит группа «Градусы» с вещицей из прошлого, песни «На ресницах». Но сначала Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и Тимбаланд с песней «Give it to me» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается дождь, это 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая вещица от Мии Бойко «Экспонат».

0: долго ждать не придется, буквально через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты?

0: 8 91 87 37.
1: Категория 0+.
2: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.ru.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь, до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лиричная история «Self-Eva» от группы «Temper City».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти! Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ «ЗАЭС. Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: Додо.
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

На Красной Армии диджей Smash, Артем Качер и их совместный хит «Клатч». В Тюмени уже 3 часа 42 минуты, а мы вовсю готовимся к самому яркому событию этого месяца, конечно, к 440-летию Тюмени, а также к визитной карточке Дня города, к параду красных машин. Осталось всего 10 дней, чтобы подать заявку на участие в колонии.

колонне красных машин. Присоединяйся обязательно, но мы погнали дальше. Далее крутая тема Move Like Jagger от группы Maroon 5 и Кристины Агилеры. И прямо сейчас Two Colors.

0: Реклама.
1: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
2: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes или Зарова 6/1.
3: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа Бангкок. Акция до 15 июля.
5: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.ru.

0: машин осталось 10 дней. Красных
1: машин. Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: Сегодня 16:00. Мы движемся далее в приземного хитов. Из ближайших к нам A-North и 54 Ultra с приятной темой Talk to You сразу после Димы Уриха. На меня ты не сердись.

Супер трио на Красной Армии. Это Джакон, Джиган и Ари с пластинкой «В эту ночь». И это бывшие участники главного тюменского чарта «Выборка». Я напомню, что именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и голосуй за своих любимчиков. Итоги, как и всегда, подведет Гера Адамян в пятницу в 19.00 и в субботу в 16.00. Далее, кстати, еще одна хитовая вещица «Облака» от коллектива «Казаки делают хиты». Но сначала послушаем «Allure Non Dance» от Stromae на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Латино-вечеринку устроят Russian, Ryan Alejandro и Wizkid с пластинкой «Понга».

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте. Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси Dream Auto.

0: Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу и Portugal The Man с пластинкой «Феникс».

0: каналом. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: Тримет!
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: я любила.
1: Только что группа «Винтаж» на Красной Армии с песней «Ева». В Тюмени уже 4 часа 44 минуты, а мы вовсю делимся с тобой только самыми интересными новостями в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Конечно, помимо новостей, тебя также ждут музыкальные новинки в эфире, афиши мероприятий на выходные и анонсы розыгрышей в эфире. Подписывайся обязательно, чтобы ничего не упустить. Группа во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А мы продолжим продвигаться в сторону вечера, в сторону завершения этого рабочего дня уже в компании Богдана Медведи и его масштабного хита «Broken Heart». И появится он сразу после Мадонны и Мартина Гаррикса с темой «Бизер» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи с пластинкой «Satisfy».

0: полностью уже через 2,5 минуты. Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Милый ужас, помоги!
2: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
3: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
2: Как-как?
3: 533-444. Записывай и звони скорее.
4: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
5: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315-723-200-00-1701.

Слухайте мене 17.00. Энергично и с хорошим настроением продвигаемся в сторону вечера, прям по курсу Yearbrook с пластинкой Graceland, сразу после Tame Impala и Jennie с темой Дракула.

Егор Крид, Артик и Асти на Красной Армии с пластинкой «Карма». И это троица, счастливые участники главного тюменского чарта «Выборка». Ну, строчка у них не то чтобы завидная, но ты всегда можешь поддержать их. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и ставь сердечко этим ребятам, ну, либо любым другим своим любимчикам, чтобы услышать их в конце рабочей недели. Далее встретим напротив бывшего участника нашего хитового чарта Дамиана Дэвида с шикарной темой «Зомби Лэйди». И появится он сразу после Capital Cities Stay Alive на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая вещица «Runway» от Леди Гаги и Дойче.

0: уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ «СБ Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени появились знаки запрета передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Скорость здесь планируют ограничить движение на велосипедах, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомню, на минувшей неделе глава города Максим Афанасьев рассказал, что для ликвидации хаотичной парковки автомобилей и разгрузки центральных улиц вдоль улично-дорожной сети организуют дополнительные круглосуточные платные парковки. 98 100-бальных результатов зафиксировали в Тюменской области по итогам ЕГЭ-2026. Это рекорд за всю историю сдачи госэкзаменов в регионе. Губернатор Александр Мор в своих соцсетях поблагодарил педагогов, подготовивших выпускников к экзаменам. Лидером по 100-бальникам стала физико-математическая школа Тюменской области. В этой школе 9 учеников Ирины Никогосовой и Анатолия Кугаевского сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Река Тура в Тюмени ускорила подъем и приближается к опасным показателям. За последние сутки уровень воды в главной водной артерии города подскочил сразу на 14 сантиметров. Об этом сообщает специализированный чат-бот «Паводок Инфо». Сегодня уровень воды в Туре зафиксирован на отметке в 683 сантиметра над нулем поста. До достижения критического порога в 850 сантиметров осталось 167 сантиметров. Паводок уже привел к затоплению первого прогулочного яруса городской набережной.

0: На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
1: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет Holiday Boy с классной темой «Loca La Vida».

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

На Красной Армии клевая тема Бёрну и главный посыл, который Элли Голдинг в него вложила, зажигать свое сердечко как звезду, ну и, конечно, не бояться проявлять свою индивидуальность. В Тюмени уже 5 часов 45 минут, и подбираемся мы вплотную к вечеру, и уже совсем скоро будем сиять как звезды у себя дома, проявлять свою индивидуальность, кто как может. Пока же до этого еще немножко хорошей музыки, встретим Мишу Миллер с летним вайбом песни «Хей на-на-на». Но сначала отметится лирик с пластинкой «Don't Go Mad» на Красной Армии.

0: Реклама.
1: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично офертой.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
5: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
13: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68-18-18.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Только что Now is a Warning с пластинкой Ту Каразон. Очень жизнеутверждающий и радостный трек. Далее такую же музыку тебе будет ставить Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Сегодня отмечается, например, День русской лени. Как тебе такой
0: Неплохо,
1: праздник?
0: Неплохо, мне нравится.
1: Но ты-то сейчас пойдешь пешком, а надо лечь, понимаешь? Лечь вот здесь вот и проснуться вечером, когда за тобой заедут, заберут, например.
0: А зачем? Зачем забирать? Можно сразу здесь отлежаться.
1: Ну, опять же, да, остаться до завтра. Нормально. Мы же, кстати, тоже будем, наверное, лениво сегодня отдыхать. Рабочий закончился. Ну, самое время полениться немножко. Нормально отметить праздник. Да, но все это, конечно же, под классную музыку. Тебе пожелаю хорошего вечера.
0: Тебе хорошего эфира. Пока.
1: Спасибо, пока.
2: До парада красных машин осталось 10 дней. Парад красных
3: машин. Стать участником может любой желающий.

в Тюмени 6 часов. Ну что, рабочая часть дня завершается. Далее только нерабочие моменты, музыка и отдых. Впереди I Went Back to Ibiza, Майк Познер, Дэвид Гетта и прямо сейчас Баиндия, Чомот, Шаде. Красный.

Армии. Это Майк Познер, Дэвид Гетта, I Went Back to Ibiza. Второй вариант трека, который до этого прозвучал, звучал также, кстати, на Красной Армии. Ну, было это лет 5-6 назад. А теперь ребята собрались снова и решили обновить эту историю. Мы же, кстати, попадем совсем скоро в новую историю, а именно на парад красных машин. И если хочешь поучаствовать в легендарном событии, то рекомендую зайти в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная Армия», и оставить заявку. Это если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл. Если же нет, присоединяйся 25 июля к площадке, на площадку у технопарка. Будем ждать тебя с нетерпением, а там тебя будут ждать и подарки, и развлечения для всей семьи. В общем, будет весело и ярко. Далее будет музыкально. Впереди у нас Бауэр, Calling Out For You. И прямо сейчас Ольга Серябкина и Брута с темой «Светофоры». Меня зовут Сергей Белявский. Всем большой привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую историю «Move into the Sun». Это Hugel, Ismael, Angel и Ultranate. Эта крутая вещица прозвучит на Красной Армии через 2.5 минуты. Ну а чуть позже встретим свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
4: Красная Армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
3: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
4: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
3: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
5: Парад красных машин.
3: Попади в легендарную колонну красных машин.
6: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
1: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
0: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Виталий Панов. Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас специалисты УСТЭК реконструируют теплосети на двух участках по улице Максима Горького и в районе пересечения Красных Зорь и Мельничной. В ходе реконструкции меняют диаметр труб, что повысит надежность и долговечность системы, сообщает глава города Максим Афанасьев. Всего этим летом в Тюмени отремонтируют 53 объекта и более 10 километров сетей. 135 ДТП произошло на федеральных автодорогах Тюменской области с начала года, на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник региональной госавтоинспекции Андрей Миллер в пресс-центре агентства «Тюменская линия». Самой аварийной стала трасса Тюмень-Ханты-Мансийск. На ней зафиксировали более половины всех аварий. В целом же, по сравнению с прошлым годом, общее число ДТП в регионе снизилось, а количество погибших продолжает уменьшаться. Эту тенденцию глава Тюменского ГАИ связывает с выполнением нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Тюмени празднование Дня города продлится 3 дня, с 24 по 26 июля. Главной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени. 25 июля в полдень на площади начнется торжественное открытие юбилея. Вечером на набережной состоится фестиваль фейерверков. Празднование Дня города пройдет и на других площадках: на улице Дзержинского, Центральной площади, в парках и скверах. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку Марии Краймбрери. Ты помнишь?
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первые два. И как после великов шли играть в футбол.
1: Уже через две минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
8: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
9: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тедди Свим с темой Mr. Know It All. Ну а мы ждем завтра мистера Антона Колева, потому что он знает, как поднять настроение с самого утра. С 7 до 10 подключайся к Красной Армии, чтобы насладиться летним вайбом, летней музыкой. И, конечно же, подарки тоже предусмотрены. Так что присоединяйся, заряжайся на рабочий день вместе с Антоном. Ну а мы пока продолжим вечер вместе с LJ'ем. Минимал уже на подходе. И прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 26 градусов. Пасмурно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему «Клатч», диджей Смэш и Артем Качер. Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас всего 5 баллов затруднения. Есть серьезные на Федюнинского и Московском тракте. В остальном все в порядке. И с музыкой тоже в порядке. Пони, Russian Raul Alejandro, Wizkid прямо сейчас.

Faceless. Ну а 25 июля вновь вернется легендарное событие, которое называется «Парад красных машин». Именно с этого мероприятия стартует День города, так что рекомендую такую яркую историю не пропускать. 25 июля у технопарка с утра присоединяйся обязательно, даже если нет красного автомобиля или мотоцикла, просто приходи, будет весело, будет шоу-программа, будут подарки, все это ждет тебя в День города. Ну а если хочешь принять участие, залетай в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», оставляй там заявку и участвуй в ярчайшем флешмобе. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди Алан Уокер, Изабелла Мелтман, Катерина Райан, Broken Strings и уже сейчас Коста Ла Коста, Черри Леди. В Тимине 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте пасмурно, плюс 25 градусов. Завтра днем до 22 тепла, синоптики прогнозируют небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Жизнеутверждающая история елки проще.
5: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: Ждем этот позитив на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная.

0: входи в легендарную колонну красных машин. Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
1: Песчаная сказка.
0: 51-87-37.
2: Категория 0+.
3: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
4: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично открытой.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
7: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не теряй времени.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится The Bow со системой «Магнетик». Буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
11: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: «Додо».
13: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

Ламберт с темой What I Want From Me, что ты хочешь от меня. Ну, мы хотим, чтобы ты подключался к Красной Армии почаще, именно поэтому завтра появится Антон Колев, чтобы поднять тебе настроение, чтобы поделиться немного летним вайбом и, конечно же, подарками. Все это по будням с 7 до 10, присоединяйся обязательно. Ну, а далее мы встретим Алока Кхали, Dive Into Me, и уже сейчас легендарная история среди счастливых людей, Филатов и Кэрис. В Тюмени 19 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Как сообщает... Впереди у нас история Эви от Эви, точнее, Meet Me in the Dark. Послушаем эту историю полностью менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько.
4: Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: 30.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН НП 313-723-200-00-17-01.

0: машин осталось 10 дней. Откасных
1: машин. Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. Откасных машин.
2: 8 вечера в Тюмени. Ну что, совсем скоро расскажу, чем мы сможем заняться в пятницу, но прежде для тебя кое-что музыкальное. Offenbach, Miles Away. Прямо сейчас новинка Люси Чеботиной «Зеленые глаза».

0: Ах, Miles Away. Ну, если мы вдруг совсем запаримся к пятнице, то есть такой легкий музыкальный выход. Это главный тюменский чарт «Выборка». Послушаем двадцатку лучших в пятницу в 19.00. Обязательно присоединяйся. Это будет самый жаркий саунд. Ну, и чтобы он стал самым жарким, залетай на redarmy.fm и оставляй свой голос именно там за своих любимчиков. Ну, а мы пока будем двигаться далее. Впереди Ava Max. Стильная история «Kill It Queen». И уже сейчас немного Зиверт, газ в темени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.
1: Все мы изначально.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте облачно с прояснениями, плюс 24 градуса. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать новинку Джонаса «Blue Girl». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, через 2,5 минуты.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна новинка. Бизар, Мадонна и Мартин Гаррикс. Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
5: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
4: Парад красных машин.
6: Парад красных машин.
5: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
4: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
6: Парад красных машин.
4: Попади в легендарную колонну красных машин.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
11: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

Вот лирика на Красной Армии. Don't go mad. Не сходи с ума. Ну, сегодня фанаты футбола точно будут сходить с ума, потому что встречается в полуфинале Англия и Аргентина. У англичан будет возможность сыграть, ответить за руку Бога, который забил Марадона в далеких-далеких годах, ну, 80-х. Так что мясо будет нереальное. Футбольное мясо, да. Англия, Аргентина — это действительно очень сильные команды, которые достойны. Обе команды достойны финала, но пройдет, к сожалению, только одна. Вчера, кстати, Франция не смогла пройти Испанию. Казалось бы, такая атакующая Франция. И вот так вот споткнулась на тоже довольно сильной сборной Испании. Ну, в общем, сегодня посмотрим, сегодня все узнаем. Ну, а если не фанат футбола, то далее наслаждайся музыкой на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 23 тепла.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
0: Реклама.
2: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте. 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия «Вайбс». Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия «Вайбс». Елизарова, 6/1. Приходи.

0: Прогноз погоды.
1: Пик сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 23 тепла.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
7: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
6: А ты умеешь?
7: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
0: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

становлюсь полевластен. Как нужно немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я?

0: Также до 23 тепла.
1: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
2: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
3: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
4: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
3: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
4: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
3: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
5: Парад красных машин.
3: Попади в легендарный

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
9: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Прогноз погоды.
1: Пиксапшет сервис Яндекс Погода в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса. Пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и также до 23 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софилэнд. Твоя территория спорта.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха Лагуна, 69-30-13.
0: Реклама.
4: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.

0: 20.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: Реклама.
1: Как личный бренд влияет на продажи? 16 июля в Тюмени пройдет мастер-класс для руководителей Марии Вожиговой. Бренд личности. Код к B2B продажам. Вас ждет практика, разборы и деловой нетворкинг. Участие бесплатное. Ссылка на регистрацию в группе Красной Армии во ВКонтакте.
2: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
3: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
2: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
1: 25 июля, суббота, день города в Бульвар-баре. На сцене «Конфуз». Артист нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63, бронь столов 666-330. Скажи 3-300.
6: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
6: 3-300.
1: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: парада красных машин осталось 9 дней.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
0: В Тюмени 2 часа.